Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охальник,

я завтра и влешила с бабой-ягой. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. Мы терпим нужду, томимся богат.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те,

ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

0: уходя.
1: В облацах летит закрытый цех, искрят свистят.

и херувим, поднялся святой офис, а на земле российский ВПК наладил выпускать хэтчбэк-комбат Иосиф.

Австрия, в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники и два застенчивых бича, знакомых с творчеством.

Денег нет? Какой же мамуты? Ты в бутике ходишь без гроша,

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет.

настрочил. Ну куда там, серьезный поэт? А на днях у поэта в гостях был прозаик Эжан Несознанский.

Ах, какая же права тоска в человеке искать бесконечность и терзать благозвучный минор.

0: фонд. Ну как скажите мне, не мается, как не трубить бараний рог?
1: Бараний рог.
0: Китайцы тысячами раз

когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам. И мудрый Бог, доверчивый любовью, меня прости, за что, не знаю сам. И станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была моей. Тогда я был безумным и беспечным.

Музыка играет, кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид. Сидит пахан в отдельном кабинете и поет Маньку красненьким венцом.

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет.

Ах, какая же права тоска в человеке искать бесконечность и терзать благозвучный минор.

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье!

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях, но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сыцы!
1: Горько!

Венди оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

Знаменитая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет над душами грешными.

0: начала работу 8-я сессия Верховного Совета СССР.
1: В поселке раздоры все лето, вино продавали в разлив.